пирог. Держите, греть. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите, греть. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь. Тарап-тарап-тарап-тарап-тарап-тарап-тарап. Овсянка. Качается на тростнике. Сойка.

0: Путывает тасу. Седые до полу волосы Шанна где?
1: Амур! Прилетает пчелой на нитке. Седые волосы задержи Шанна где? Летает пчелка, как барин с породистой собакой.
0: Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Элема, гром, ром, ром, мури-гури, рикоко. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элеуа, гром, ром, ром. Сипль, цепль,
1: ром. Колотит ее по белым плечам длинным колосом Востоки.
2: Чагеза.
3: Sangesi von Alexander Ponomarev nach dem Theaterstück von Velimir Chlebnikov. Das war ein Ausschnitt aus der Produktion der Odd and Even Company für Deutschlandradio Berlin 1992. Das gesamte Hörspiel senden wir kommende Woche hier in der Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0:05 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Markus Gammel.